мишкой, давня мотайка моя даржей, я не вижу знак че, бегиня карт, та упасть лапче, гей дежу дишь дать.